0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Уголовное дело возбуждено по факту жесткой посадки вертолета Ми-8 на юге Камчатки. Следствие рассматривает две версии произошедшего. Техническую неисправность и нарушение правил пилотирования, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета. По данным следствия, Ми-8 выполнял полет по перевозке груза. В районе реки Жупаново он совершил жесткую посадку и завалился на бок. На борту находились три члена экипажа, они не пострадали. А воздушное судно получило повреждения. Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. США могут помочь России из-за инфекции в Иркутской области. Об этом заявил президент Дональд Трамп на лужайке Белого дома, отвечая на вопрос журналистов. По словам Трампа, в США очень внимательно следят за ситуацией. Он также отметил, что в России это назвали пневмонией. По мнению президента США, раньше ее было проще лечить, а сейчас бактерии и микробы стали значительно сильнее. И пообещал помочь. Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что за ситуацией в Иркутской области следит Роспотребнадзор. Глава региона Игорь Кобзев утверждал, что меры для локализации особо опасной инфекции приняты. Последствия климатического феномена Эль-Ниньо затронут почти 350 миллионов детей в 100 странах. Об этом говорится в докладе детского фонда ООН ЮНИСЕФ. Согласно прогнозам организации, феномен 2026-2027 годов станет одним из сильнейших за всю историю наблюдений. С октября по декабрь этого года аномально влажные или засушливые условия повысят вероятность сильнейших наводнений, засух и вспышек заболеваний. Явление может привести к росту масштабов вынужденного перемещения и недоедания. Наибольшее число детей, находящихся под угрозой, проживают в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Восточной и Южной Африке. Медведь напал на 81-летнего рыбака на реке Киринга в Иркутской области. Он получил ранение рук и тела, сообщила пресс-служба МВД по региону. Хищник набросился на пенсионера, когда тот причалил к берегу и разгружал лодку. Мужчина сопротивлялся животному, после чего смог забраться обратно в лодку и отплыть на безопасное расстояние. В региональной полиции предупредили жителей о высокой активности медведя и призвали воздержаться от походов в лес. Киностудия «Неон», выпустившая драму «Искусственный интеллект», планирует выдвинуть на «Оскар» исполнителя одной из главных ролей Юру Борисова. В фильме о скандале в OpenAI российский актер сыграл бывшего главного научного сотрудника компании Илью Суцкевера и будет претендовать на награду в категории «Лучший актер», пишет Variety. Мировая премьера фильма состоялась сегодня в Нью-Йорке. В зарубежном прокате он выйдет в декабре, а в российском – в январе. Ну а популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Макс, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы. До сумасшедших дней в Стокман осталось всего 8 дней. Сумасшедшие цены прямо по курсу. Только 5 дней. С 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. В самый разгар этой осени ловите выгоду в Стокман.
3: Наше радио. Это навсегда.

0: из Москвы.
1: Александр Бом, Яна Лукьянова
2: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
3: Доброе утро. 9:07 в Москве. Сегодня у нас вторник, 6 октября. Мы гадать будем в ближайшее время, и за гадание у нас сегодня приз.
4: Да, сертификат на двоих в аквапарк «Карибия» от спонсора АО «Карибия». Огромный волновой бассейн, термальный спа-комплекс, настоящая русская баня, снежные комнаты и, конечно же, горки. Аквапарк «Карибия» – здоровый отдых для взрослых и детей.
3: Ну что, отправляйте свои проблемы, выберем самую интересную. Большинство из вас в экспресс-режиме погадаем, просто обсудив ваши проблемы. Но а по какой книге мы сегодня гадаем?
5: Сегодня будем гадать по Рафаэлю Сабатини.
3: Муж купил в подарок автомобиль. Иностранный, не китайский. Не буду называть марку, но премиальный. А он мне совершенно не нравится. Как ему сказать об этом? Не хочу расстраивать.
4: Чтобы не расстраивать, сели и поехали. Вот и все. Не нравится вам. Ну, сели да поехали. Что такое, не могу назвать марку?
3: Не знаю. Может, ну, он не хочет обижать.
4: Кого?
3: Немцев, японцев, американцев, не знаю.
4: Нет, вы можете просто карты все раскрыть, но чтобы понять ситуацию.
5: Чтобы мы могли завидовать вам в полной мере.
3: Ну, будет BMW или Toyota. Ну, вот какая разница?
4: Не, ну, большая разница, Игорь.
3: Чего?
4: Большая разница будет. Я не знаю, какая марка автомобиля. Ну, не знаю. Может быть, у него там Alfa Romeo.
3: Ну, вот Mercedes. Прислали пояснение. Мерседес.
4: Ну, Мерседес. Мерседес, Мерседесу рознь.
3: Что начинается?
4: Ну, Гар, ты сейчас издеваешься надо мной?
3: Почему?
4: А, Б, С, Д, Е.
5: Да любой прекрасен.
4: Нет, не любой прекрасен.
5: Ой, да ладно.
4: Ну, может быть, она...
5: Ты бы огорчился, если бы тебе подарили Мерседес? Ну, не знаю.
4: Ой, господи, при чем здесь я вообще огорчился? Конечно, если бы ты мне купила какую-нибудь вот эту коляску А-класса, ну, наверное, я бы огорчился. Сказал, ну, вот на черта она мне нужна. Вот так же она, наверное, думает. Может быть, по классу он ей не подходит. Дело не в том, что она выделывается.
3: Янка.
5: Ну, я не могу комментировать такие проблемы.
4: Это бы каталось, конечно.
5: Я бы, конечно, каталась, если бы мне подарили машину. Да ты что? Ну, это же круто.
4: Вот видишь, для одних круто, для другой...
5: Ну вот, понимаешь, я говорю, ну как можно как комментировать? Ну, то есть я не могу, это мне для этого необходимо. Ну,
4: я просто сейчас...
5: Как-то перестроить
4: Я просто пытаюсь себя, донести, что может быть не так вот на фоне твоей безусловной безотказанности.

Пингартит аннут канинерулерситсисо ангерларсимавик эггаамасассаник нуаннерсуник пилерситсигиува. Уннссиуарнерит аллагарсипалланнерит исигиннаагассиа атаатсиморлута исигиннаагарпут канигисагут унгасиссуми наюгаллит нипаат атуисуфит интернетсимут нутаат акикиннерусут ангерларсимаффигисанни периарфиссарпассуит ниттартаккатсиннут тусаскийаллимут исерлутит атуисууффик илиннут туллуарто нассааригу тусас канинерулерсиппатсигит

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: Оставшись одна, Поллианна снова подошла к окну и принялась любоваться тем, что она уже называла своей картиной. Вдоволь налюбовавшись, она почувствовала, что просто умирает от духоты, и повернула задвижку окна. К ее радости задвижка легко поддалась. Она толкнула вверх раму и столь же легко подняла окно. Поллианна высунула голову наружу и жадно вдохнула свежий воздух. Немедленно она подбежала к другому окну и быстро проделала с ним ту же операцию. Возле второго окна росло замечательное дерево, и его толстые ветви так и манили спуститься вниз. Она громко засмеялась. «По-моему, я смогу это сделать», — азартно сказала она. Осторожно перебравшись на карниз, Поллианна без труда прыгнула на ближайшую ветвь дерева. Потом, с поистине обезьяньим проворством, перебираясь с одной ветви на другую, Поллианна спустилась на самый нижний сук. Она долго примеривалась, затем уцепилась руками за сук и, повисев некоторое время, разжала пальцы. Воздух засвистел у нее в ушах, и Поллианна опустилась на мягкую траву. Поднявшись на ноги, она с любопытством осмотрелась вокруг. Она стояла в саду, где работал согбенный старик. За цветником начиналось поле. Его перерезала тропинка, которая вела на самую вершину холма. А на вершине, возле огромной скалы, высилась одинокая ель. У Поллианны дух захватило от восторга. Никогда в жизни она не видела такой красоты.
0: Эленор Портер. Поллианна.

0: Audio Stories.
1: Долгое время влияние пищевого воровства на поведение животных оставалось для ученых загадкой. Пума – одинокий охотник, который может одолеть молодого лося. Но съесть 180-килограммовую тушу за раз она не может. На это уйдет неделя. Оставленная добыча быстро привлекает других хищников, например, волков. Стая, обнаружившая тушу, зачастую вынуждает пуму отступить. Так кошка теряет и пищу, и энергию, затраченную на охоту. Со временем пумы выработали стратегию. Они стали охотиться на оленей. Такую добычу можно съесть за пару дней, и вероятность, что волки обнаружат остатки, заметно снижается. Этот пример показывает, клептопаразитизм не наглость, а эволюционная тактика. Она выгодна при дефиците пищи или когда украсть ее проще, чем добыть самостоятельно. Аналогию можно увидеть и в повседневной жизни. Если оставить бутерброд без присмотра, его может стащить чайка. В природе действует простое правило. Любой доступный ресурс привлечет тех, кто готов им воспользоваться. Это результат естественного отбора. Выживает тот, кто умеет оптимально распоряжаться энергией.
0: Аудио Stories.

0: я говорю, роса, говорю, она говорит, мокро. А я говорю, краса, говорю, она говорит, блекла.
1: Гляди, говорю, луна, говорю, и звездочки словно крошки. Она говорит, то лампа горит, и вьются над ней мошки.

0: я говорю, тебе пропою все песни свои, слушай.
1: Она говорит, я их не люблю, от песен болят уши.
2: А я говорю, ты с кем говорю, от счастья любви таешь. Она говорит, да что говорит, ты сам говоришь.

0: я говорю, тебя не держу, мне нет до тебя дела. Она говорит, да ты погляжу, в речах своих стал смел.
1: А я говорю, прощай, говорю, такое мое слово. Она говорит, постой, говори, давай, говори, снова.
0: Тогда говорю, роса, говорю, она говорит, мокро. Опять говорю, краса, говорю, она говорит, блекла.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Будьте бдительны, дорогие друзья, когда подселяете к себе киберорганизмов.
0: Пока вы спали.
2: Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня.
0: С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра.
2: Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах.
0: Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Наталья Гончарова. Екатерина Сушкова. Нина Чевчевадзе, Полина Виардо и другие спутницы великих поэтов и писателей.
3: Потому что она же тоже вела дневник, и всегда очень интересно сравнивать эти два дневника. И вот Софья Андреевна в дневнике пишет у себя, что если прощать, то навсегда. И прежде всего, конечно, в этот период она должна была простить что? Она должна была простить связь, довольно длительную уже к тому времени, Толстого с крестьянкой Ясной Поляны, Аксиньей. Аксинья как раз беременна была от графа, и вот эту связь Софья Андреевна должна была ему простить.
0: Женщины, без которых творчество их возлюбленных могло быть совсем другим. Подкаст «Дневник его жены».
2: В любое время в ваших мобильных устройствах и на медиаплатформе «Смотрим».

прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня облаком, сизым облаком. Ты полети к родному дому, отсюда к родному дому. Берег мой, покажись вдали, краешком тонкой линии. Берег мой, берег ласковый, ах, до тебя, родной, доплыть бы хотя бы когда-нибудь. Где-то далеко, очень далеко, идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло, хоть память укрыта таким.

вот опять, как в последний раз, я все гляжу куда-то в небо, как будто ищу ответа.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня, облако, сизым облако, ты полети к родному дому, отсюда.

0: Аудиосторис.
1: Цифры, которыми сегодня пользуется почти весь мир, пришли в Европу через труды арабских ученых. Однако сами арабы позаимствовали их у индийцев. В V веке в Индии возникла особая система записи чисел. Она включала 9 цифр от 1 до 9, а их начертание основывалось на количестве линий и углов. Так, единица содержала один угол, а девятка – 9. Ключевым прорывом стало появление ноля. Благодаря ему стало возможно выполнять письменные вычисления. В отличие от индийской системы, римские цифры были малопригодны для расчетов и подходили лишь для записи небольших чисел. В Европе арабские цифры окончательно вытеснили римские лишь в 15 веке. А в России переход произошел значительно позже, в начале 18 века. До этого для счета использовали кириллическую систему.
0: Аудиосторис.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Нобелевскую премию по физике получил Фрэнсис Хальсон. Бельгийско-американский физик почти 40 лет назад предложил использовать лед Южного полюса для улавливания частиц нейтрино. Когда они сталкиваются с ядром атома, возникает вспышка света, а ее улавливают датчики. Такими датчиками оборудовали целый кубический километр льда. Так ученые обнаружили первые высокоэнергетические нейтрино из-за пределов Солнечной системы. И этому помогли исследования Фрэнсиса Хальсона. Напомню, что в текущем году Нобелевская премия празднует юбилей 125 лет.
0: Россия.
1: В Хабаровском крае к Северному завозу подключили авиацию. Самолеты трижды в неделю летают из Николаевска на Амуре. Ваян, на каждом борту до 200 килограммов социально значимых грузов. Это овощи, фрукты, молочка, хлеб, детское питание, лекарства и так далее. Благодаря субсидиям из краевого бюджета стоимость авиадоставки Ваяно-Майский район удалось снизить почти на 70%. Это уже второй субсидируемый маршрут в рамках Северного завоза. Первый из Хабаровска Нилькан работает с сентября. Мальдивы отложили введение дополнительного налога на иностранные компании. Изначально 17% сбором планировали обложить туркомпании, в том числе из России, с текущего октября. Однако нововведение перенесли на будущий апрель, сообщает Российский союз туриндустрии. По его данным, в этом году Мальдивы посетили более 200 тысяч россиян. Страна заняла второе место среди зарубежных рынков с долей примерно 15%. Русский актер Юра Борисов получит номинацию на «Оскар» уже вторую в карьере. На этот раз его планируют выдвинуть в качестве соискателя кинопремии за главную роль в фильме «Луки Гуаданиньо. Искусственный». В этой ленте Юра Борисов сыграл сооснователя компании-разработчика нейросетей OpenAI Илью Суцкемера. Напомню, что в прошлом году Юра Борисов стал первым артистом из России, номинированным на премию «Оскар» в актерской категории за фильм «Анура».
0: Транспорт.
1: Двухэтажные поезда свяжут Адлер с Самарой и Казанью. С конца октября РЖД запускают на этих направлениях двухъярусные составы. Ходить они будут круглогодично. Оба поезда проследуют через Ростов-на-Дону, Краснодар, Туапсе и Сочи. На новогодние праздники пассажиров на Черноморское побережье дополнительно повезут поезда Киров-Адлер и лыжная стрела из Ростова-на-Дону до Розы-Хутор. Этот состав идет без остановок и позволяет бесплатно взять с собой лыжи и другое горное снаряжение. Продажа билетов на новые рейсы уже началась.
0: Новости на Дорожном радио.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Дорожное радио.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

Боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную косим трын-траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын-траву на поляне. И от

Певец Тони и его супруга Сивиль отпраздновали первую годовщину свадьбы. Поздравляем! Антон признался, что, уезжая на гастроли, оставляет любовные записки жене на кормушке ее котика. Там Сивиль их точно не пропустит. Кот Кейс за этим проследит. Пусть вам будет на кого положиться. А котам у кого покормиться. Ваша Яна Чурикова.